0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

as long as you cover it up.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 31.
2: 31.
3: Мая.
2: Мая.
4: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

maybe 17, maybe 18, 16, maybe 17, maybe 18, 16, maybe 17, maybe 18, 16, maybe 17, maybe 18, 16.

0: настоящий бот, куй сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Адон FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: ciuteczku etwa, kapilku tabu, szybotku atuda, szybotku suda. Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: 31 мая.
1: Мая.
2: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
3: 9 утра. В Москве.
2: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: 31.
3: 31.
2: Мая.
0: Мая.
1: В Москве 10 часов утра.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 31.
2: 31.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 12 часов.
6: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 31.
2: 31.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 31.
3: 31.
2: Мая.
4: Мая.
5: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

Уи – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Уи. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 31.
1: 31.
3: Мая.
1: Мая. Передаем сигнал

Жидкий гей на радио Анонимус.

Я не знаю как, я и правда виноват. Я вернул бы все назад, но ты оформила отказ. Или как там все у вас? И отправилась в кабак на фалангах красный лак.

0: Для сильных и смелых. Для героев интернета.
1: Радио Анонимус.

0: 31
1: мая.
2: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

большие планы, самые заветные. Мечта – это еще раз, если позволит, и здоровье, и, так сказать, мои способности.

0: Ой.
1: Долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи.

Gente. Так, что делать? Из аквариума в резервуар. Как это? Через 2 и 3. 2 и 3. Блять. Ну, короче, уровень уже точно не тот, что нужен. Поэтому можно свободно опустошать в резервуар пампы, вот эти бочки. Резервуар 2, резервуар 2, резервуар 2. Резервуар 2. Значит, ну типа,

Мне интересно, как тут предусмотрено, чтобы ты не мог себя залочить от доступа к сейфхаусу. Разраб-то все предусмотрел. Так. И теперь аквариум 3. Я хочу узнать таки, что, как выглядит выкачанный аквариум.

И можно дальше опустошать эти резервуары. Карты нету. Фруктов не лежит, не лежит. Mm.

Так, ну чё, прогуляемся до воркшопа. Шагов пока хватает. Банан. А бананы тоже фрукт? Банан — это же трава, вроде бы.

Нет. Все. Выключаем, ключи есть. Да. 5 труб мы точно не скоро дотащим. Интересно, какие вот еще взаимодействия есть? О том, что сюда можно принести подзорную трубу и получить апгрейд, ничего не говорила, я случайно наткнулся. Даже, по-моему, в статистике в библиотеке это не учитывается, не пишется. Какие есть еще такие скрытые взаимодействия, интересно? Шагов даже осталось. Вдоволь.

Как я сегодня проснулся? Четыре, в два, в 14, не помню. Почти сразу. Так. Но observable effects. 72 и все. Окей. Фак. Ну как-то тухло. Ну не нравится мне это. Не нравится.

Ботанические. В каком смысле ботанические? Да, кстати, я недавно где-то слышал обсуждениях в ААН, обсуждениях в доске про природу, то, что считаются ли вот сельскохозяйственные вот растения все они победителями в эволюции, раз их вот разводят массово, вот считаются ли они победителями, при этом они как бы бесплодные. Что-то такое.

Ты это, блядь, непонятно, мистер Петерсон. Remember to give Mr. Peterson her gift. Надо прям все перечитывать и пытаться составлять какие-то выводы дополнительные. Ну чё, значит, экзаменационный ран, гоу, повезет ли? Дойдем ли мы до экзамена без фундейшена еще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, еще один трофей нужен.

Зайти в библиотеку. Положение неудобное. Блядь. Чё я не подумал за экснуть стоимость в джемах классрума. Да, это надо было сделать давно. Тогда намного проще было бы доходить до экзамена.

Вот вы где как трусь-то. Щурбаде. Ну да, говорить об этом. Ну. Да. Так ты да. 10 умножить на 16 116 220. 10 на 2 20 минус 5 15 20. Окей. 10 минус 5 минус 5 0 умножить на 5 умножить на 5 0 плюс 10 10.

Надо не забыть, как в следующий раз дадут топор, обтопорить классруму. Туннель, а зачем? Если эксперимент дадут. Короче, не светит нам экзамен, не светит нам экзамен. Не светит. Ключа нету. Ну а вдруг светит? Надо. Жемность плохо.

Открываем, открываем. Угу. Даже не знаю. It's so over. Ну, планетариум мы закончим день в планетариуме. Потом. So over. Полезно было бы, если у нас стояла бы фондейшн.

Ну как, конец. Ну, конец. Ну что тут брать? Ничего не дают. И даже эксперимента не было. Угу. Смотреть, какие не появился новых сувениров. Конференц-рум мог бы быть полезнее, но это вот. Нет, не появилось! Unlocked. В чем странно? Вот Dermot Unlocked написанный. И он действительно может начать ту игру в Dermot'е. Но это Unlocked, хотя как отдельного режима его вроде нету. Зато добавилось вот. Надо было. Да, уже, ой, it's over. It's completely over.

It's over. You have no fucking idea how over it is. Угу. По-моему, ключи обычной лопаты не выкапываются. Но пока идем в планетарий, может, да, блядь, выкапываются. Ну тогда сейчас все повыкапаю.

Так, а не будем ли мы завтра смотреть Хейл Мэри? Или Тенант? Может, Тенант? Просто завтра я планирую Лорелай, но Лорелай мне прям долго играть сил обычно нету. Типа можно 4-5 часов Лорелай, а потом кино посмотреть. Ну, смотрю, короче, спрошу у администрации, будет ли она завтра смотреть. О, наши... А это администрация, будет ли это... Ну вот, Лесник, мы, в принципе, вот вчера смотрели с одним только Лесником, по сути. Ладно, пара человек там тоже был, но они как-то почти ничего не писали. Ну и вот ты... Ой, ты блесник, блядь. Серчаев мы вчера смотрели. Вот. А завтра-то сайт лежит. Да починит администрация. Почему лежит? Да? Вот так. Хуёво. А Серчаев пишет. Серчаев пишет. Сколько будете писать? У вас же у всех прокся есть, да? Чтобы на кик зайти, да? Мы знаем, что да, да. Так, блядь, Болрум. Время непонятно сколько. Угу. Посмотреть, сколько сейчас времени.

Не, ну за холи-моли принцип слишком сложно. Чё? А чё, это тут так мало сначала рано прошло? Ну, не будем ждать 12. Я за холи... А принцип... Погоди. За холи-моли против чего? Алло. Мы тут решаем просто завтра смотреть холи-моли или нет. А как-то... А другого... А, Теннант, что ли? Так я и не предлагал вроде сейчас. А, да, я предлагал. Я говорил, либо Теннант. Да, ладно, понятно. Я забыл. Ну как? Ну, в смысле... Оно смешное. Я там... Я одну сцену только посмотрел, она была очень смешная. Все, понял. Да, не сразу, но понял. Протянет. Окей. А что, по-русски принцип оно? Его перевели как принцип? Нет, по-моему, Теннет оно в русском прокате есть, Теннет. Можно ли будет время... Да, можно. На Твиче, на Твич не будет вещаться, написать при желании можно. Через Твич.

Посмотрим, в туннель зайдем. Ладно, нет. Или да. Да я, по-моему, еще ничего не убрал там почти. Ладно, нет. Нет, не пойду в туннель. Явно, ясно, что там еще много. Ну, хочется заглядывать, смотреть. Сколько еще осталось? Да, блядь!

телефон уже поставит заряжаться. Блять, надо найти в темноте.

Так. Окей. Теперь нужно... Нужно дойти до... До кухни. Пока не открывать карту. Ну, сейчас быстренько поубираю все ящики. Так, запоминать, где я что ставлю, чтобы не смотреть на карту. Воркшоп Порш, чтобы пройти в угол. Туннель. Комиссионка.

поставил или нет? Нет, не увидел новое, но он все равно работает. Я эксперимент взял, который на открытие карты, поэтому пытаюсь сейчас найти кухню. Так, вот я не помню, я вайн... Нет, я не взял вайн целого.

5. Ну дайте мне. Ну, тут даже идти нет смысла. Я пытаюсь дойти до кухни. 13. Так, это что? Половина? 7? Ну, блядь, ладно. Окей. У нас есть треть, теперь есть половина. Ну. Десять? Нет. Ну, типа, 2.5, 3. Так, теперь возвращаться. Ну а что мне 5 кексик дали? Окей. Мне кексик. Из того, что я помню, только один раз на кухне в день рождения Саймона давали. Да, возможно, я не помню. Возможно, это день рождения Клары.

105-й? 105-й. Так, и... Это не точно, вот... 17 февраля... Наверное, 17 февраля. Просто, ну, вот часто было новое сообщение, но оно как бы пришло когда, вчера или сегодня?

А, в Пентри, ну да, ну поздно уже, да, не подумал. Да, туда было, был смысл заходить. Так, куда теперь? Яблоко, яблоко. Если яблоко, то нет смысла. Ладно, пошли на выход. Чё-чё-чё-то хуй мне, не кухня. Wait. Блять. Ладно. Ещё и факапнулся с туннелем.

красную комнату еще. Надо возможность поставить, но нет. Ну, сейчас целых пять. Еще даже шесть ящиков.

А засчитается ли, интересно? Наверное, должно засчитаться.

Фейс. А это поднялось когда? А где? Поднялось вместе с нашим? Или это под... Нет, вроде бы нам показывали, что поднялось над этим. И немного осталось, немного. Нет, с ним. У нас 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ящиков осталось. Мы нашли такие еще ключ. File cabinet key.

0: блядь.
1: А чё, ящик лепится в стену?
0: Я так и не пробовал разбить вот этот.

пошли сразу в наружную комнату ставить. Повезет, не повезет. Повезет, не повезет. Чё-то трэжетров давно не давали. За весь сегодняшний эфир только одну новую получили. Шрайн. Нужно будет попробовать сбить замок, если дадут. Правда. Правда, мы не знаем, что же случится. А бэкап сейва старый. Так, сколько мы кладем? Попытаемся ли продолжать эксперименты с этими? Или что-нибудь другое возьмем? Давай попробуем. Давай в этот раз не. Давай в этот раз не. А сколько тогда положим? Семь. Найдем на каких числах остальные. Мы можем сразу много положить. Либо на несколько. Ну ладно, давай тогда сразу много. Ну, мы не знаем, какое нам попадется. Потому что не в том порядке.

0: Да, блядь, плюс. Ну ладно, давай 7. Да. Ну или 8. Чё уж. Давай, крат. Чё, давай уж чётное. 70 чип. По идее, круто. Такой однозначный плюс.
1: Ладно. 7, ну зачем?
0: Ну да, понятно, что 6, 7 и 8 чипов.

трэжа троф. Снуфа он тоже редко дают, а это один из... Одна из немногочисленных возможностей с большим шансом получить подзорную трубу. Телескоп.

Так, мне ключ нужен вообще-то. Ай, блядь, ладно. Таннел. Ну, использовать файл кабинет key прямо сейчас не обязательно. Можно будет любой другой день. Архивы попадаются редко.

Архив попадает в советское имя не Ленинская комиссия. Мой лимит скрининга исчерпан. Хотя не так уж много-то все, что мы... А, ну еще и за двумя последними сиджилами, то, что было скринено сегодня, и завещание. Спрят. Так, нам нужен терминал. Нам

фундамент на 8 уровне. Я подозреваю, что он только на 5 можно его поставить. Не факт. Посмотрим.

Ну что, помолясь. Пойду сделаю бэкап сейвов до того, как он сейчас выглядит. Так, дата.

Πού μ' αρέσει. Небось просто нужно будет добраться, ну докуда добраться за отведенное время. Ладно, это отведенное коло шагов. Разбить ящик в туннеле, сейчас попробуем.

Нет, нельзя его разбить. Непонятно, это я могу видеть здесь сквозь эти, сквозь прорехи. Вроде бы он пустой, выглядит как пустой.

Да блять, ну чё вы меня пугаете, ребят? Ну... Ну я не знаю, прям гуглить? Гуглить, что случится? Ну чё, погуглишь за меня? Стараясь себе не заспойлерить. А всё. Окей. You foolishly picked up the deadly stone. The deadly stone cursed effigy. Cursed mode is now unlocked. Also, you are cursed. You can now select curse mode when starting new game file. Не, вроде бы все-таки. Окей. Ну, проклятие на 2 дня только. Все нормально. Все нормально. Фото и поздно. Ну, кстати, Cursed Effigy. Все-таки Cursed Effigy. Кроме... Ладно, фотать, наверное, не надо. Но... То есть, нам... Все, мы открыли режим, но также мы можем взять эту фигурку и... Нас проклинают обычным знакомым нам проклятием. И у нас есть фигурка. Куда ее надо отнести? Заграничная коридор. А сколько в истории было шагов?

13. Ну да, соответствует история. Ты был прав. Просто разблокировали, но также есть и что-то еще. Так. Внести в код чек. А может в код чек и положить ее? Ну, куда можно попробовать? Можно в тронный зал попробовать принести. Ready the throne.

какой от этого плюс? Ну как? Явно куда-то ее, ну что-то с этого с ней нужно сделать. А что мы пока не знаем? Ничего, и для разнообразия поиграем с молотом, присутствующим в пуле. Пуле предметов. Мы вроде, ну, наверное, мы все. А, нет, не все. Эх, еще я хочу попробовать в этом. Винный. В подвале винном разбить стену. Ну, я прям не знаю. Ты решай, что делать. А мы вряд ли поймем что-то дополнительное. То бишь. Все, нужно экспериментировать. Вряд ли нам дадут дополнительные подсказки, что сделать. Вот у нас есть Steady the Scepter, Deadly the Stone, Heavy the Crown, Ready the Throne. И причем, ну-ка, корона это одна из корон, трон, наверное, тронный зал, стон это фигурка, а Scepter непонятно. Что с этой информацией делать, тоже не очень понятно. Ладно, пока. Играем с молотом. Просто, если я сейчас код чеком не могу никак винную получить, чтобы попытаться разбить стену, а... вряд ли я теперь, когда соберу гипер... Проверим подвал, а потом уже будем с фигуркой. Наверное, так. Да и. И, наверное, нам оставят открытые эту. Короче. Все-таки. Кстати, а если. Нет, не снимается. Проверю винную и проверю кстати, я не могу заскринить. Ладно, заскринчу, что ты там говорил, скринить в записи, потому что тут я тоже не могу заскринить, только когда я жму, оно исчезает. Кстати, а у меня снова 13 шагов. Так что, когда берешь фигурку, тебе выставляется именно 13 счетчик. Ну, зря игра так пугала. Ну как, прикольно, что так игра пугала, но... Но игрок же в Google полезет. Google полезет, испугавшись. Ну, планетариум. Ну, кстати, да. Это можно эксплуатировать. Но тогда нужно именно в код-чеке оставить. Так, еще один день. Я не решился, я зассал. Проверю винную, а там посмотрим. Ну и, наверное, я теперь смогу брать фигурку без молотка.

Какие же в этой игре отличные эмбиентные шумы. Интересно, это ключ третий или четвертый? Я где-то не нашел третий.

Да, у нас прокатик все еще действует. И прессинг снят. Ясно. Это будет короткий ран. Ну чё, тумп. Блять, я уже жалею, что не перерывал, а. Ну, может, телескоп на роляю, все. Этот ран, it's over. It hasn't even started, but already over.

Ну, ну, ну, нет. Такое ощущение, что вероятность упала. Так, а я не открыл, блядь.

0: mind, so give it up to Zion. Ain't no way you better get up. How you know that I text your ass? Cause you got the motherfucking check stub. Always gonna have to pay cost when you stepping in my way, boss. When I build steel and you stay soft, you're gonna pull.
1: Good где-то джингл, наверное, Дженсона мог бы узнать, а так... А, тут, если что, можно самому сделать подборки. Никто не хочет. Тут есть, вот. Есть вики, по шуткам, вот. А, Гандят, не знаю, по шуткам или просто по каким-то фэндомам. Чё это? Credits, special thanks. TV не ванчусь. Ну и люди с его комьюнити. Хорошо, это что такое? Ну, нормально. Надо вот эту. Но это надо было вне стрима первые проскипать. А дальше продолжить. Ну, можем, кстати. Ну, уже несколько дней с тех пор, как я то запись того стрима смотрел, поэтому я уже...
2: Часа две минуты. Два часа две минуты. Два часа две минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа три минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа четыре минуты. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять.

0: Равным образом, реализация намеченных плановых заданий позволяет выполнить важные задания по разработке системы массового участия. Не следует, однако, забывать, что сложившаяся структура организации требует от нас анализа направлений прогрессивного развития. Товарищи! Дальнейшее развитие различных форм деятельности позволяет выполнить важные задания по разработке направлений прогрессивного развития. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет выполнить важные задания по разработке дальнейших направлений развития. Повседневная практика показывает, что рамки и место обучения кадров способствуют подготовке и реализации дальнейших направлений развития.
1: минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 10 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 11 минут 2 часа 12 минут 2 часа 12 минут 2 часа 12 минут 2 часа 12 минут 2 часа 12 минут 2 часа 12 минут 2 часа 12 минут 2 часа 12 минут 2 часа 12 минут 2 часа 12 минут 2 часа 12 минут 2 часа 12 минут.
0: Повседневная практика показывает, что рамки места обучения кадров играет

0: Сегодня понедельник.
1: Первое июня.
2: В Москве 3 часа ночи.